0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа.
2: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
3: Ти полудяли?
2: Не! Цените в паркети Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет! Винил, килими!
4: От Лия Дизайн.

0: Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Tatra FM.
2: DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.

0: Tatra FM. Tatra FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Tatra FM.